Я по любви поминки справил, я как свеча по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула грязно, ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит.

сберманами по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее.

0: радости.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

Я мальчишка седой, я совсем молодой, мне 17. Посадили в тюрьму, а зачем и за что, не пойму. Вспомнил, как

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: прощай. Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

над свечой обжигают слова. Ты опять ни при чем, я опять не права. Я печаль отпущу, не нужна мне печаль.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер.

надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

я был женихом. В каждый свободный миг так мне была нужна, и я не глядел в ярлык, там, где была цена.

хорошо. В каждый свободный миг так мне была нужна. В ней вырванным был ярлык, там, где была цена. И вот на день рождения прислал в подарок друг чудесный.

дорогих ладах. Капнуть слезой и в крик на дорогих ладах.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
4: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют.
1: Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Руки женские, сила мужская, кровь мозолит трудных дорог, плачет жизнь без любви голодая, каждый ищет свой уголок. Доля женская,

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: самое страшное в расставании – это не потерять человека, а потерять версию его, которую ты сам выдумал. Ту, которая всегда была рядом, понимала с полуслова и ждала тебя. Михаил Бублик открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». 7:04. Время московское. Здесь я, Артем Демин. Всех приветствую. Всем желаю доброго утра, прекрасного настроения. Далее Стас Михайлов, Алекс Лим и дуэт «Хорошая песня». Прямо сейчас «Косыночка».
1: В деревне девушка жила.

0: Вот она, честная мужская лирика с дымком и до мурашек. Группа «После 11» на радио «Шансон», когда поют о любви мужики. Скажу вам по секрету, о чем бы ни пели мужчины, чаще, ну ладно, 99,9% это всегда о любви. Далее на радио «Шансон» мы услышим Анатолия Полотно и Федю Карманова, Катю Огонек, Артура Руденко и Сергей Куренков. Продолжает наш прекрасный час, утренний час на радио «Шансон».
1: Еду домой на маршрутке. Или я лечу домой с облаками. Могут нас с тобой часы разделить.

0: Вернуться невозможно.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: На прошлой неделе, 11 июня, Марк Бартон был у нас в гостях в утреннем шоу и в «Звездном завтраке» показал именно эту песню «Летай». Причем произошло это эксклюзивно, песни еще не было на музыкальных площадках. Ее можно было услышать только на радио «Шансон». И вот теперь уже со вчерашнего дня песня официально выпущена на всех цифровых площадках. Поэтому, если понравилась композиция «Летай» Марка Бартона, слушайте ее везде. А я хочу передать привет Димахин Николай. Передает привет Сорокину Константину из города Ядрин. Удачной вахты желает Николай Константину. Да, кстати, это мобильные выходные на радио «Шансон». Если у вас есть приветы, поздравления, то не стесняйтесь. Отправляйте.
1: Я знаю, поздно.

Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Кукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Анапе разрешили купание на 58 пляжах. Еще 10 сейчас проходит экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Восстановление побережья продолжается после крушения танкера в Керченском проливе. На пострадавших пляжах досыпают слой чистого песка. Специалисты следят за состоянием моря у берегов Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. С начала работы очистили больше 3500 километров береговой линии и вывезли около 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Россия введет экспортную пошлину на алмазы с 1 сентября. Пошлина в размере 8% от таможенной стоимости распространится на необработанные и частично обработанные алмазы массой от 0,45 до 10 карат и алмазы специальных размеров массой более 10 каратов. Минфин России прогнозирует существенный дефицит алмазов на мировом рынке к 2030 году, который будет вызван сокращением добычи драгоценных камней. В ближайшие годы завершатся сроки эксплуатации большого количества месторождений в Африке и России. В результате объем добычи алмазов в мире снизится с текущих 100 миллионов до 20 миллионов карат. Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы в командном турнире. В финале Алина Михайлова, Александр Михайлова и Яна Егорян одолели француженок 45-39. Это первое золото россиян на турнире. Для двукратной олимпийской чемпионки Егорян это уже 7-е золото чемпионата Европы в командной сабле и первое с 2019-го. Для однофамилиц Алины и Александра Михайловых это первая европейская победа. Ранее Яна Егорян выиграла личное серебро турнира, а призер игр в Токио раперист Кирилл Бородачев – бронзу. На чемпионате Европы россияне выступают в нейтральном статусе, но уже на чемпионат мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля, поедут с флагом и гимном. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар – 73 рубля 44 копейки, евро – 84 рубля 17 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: 8:06 в Москве. Здесь я, Артем Демин, всех приветствую. Желаю вам доброго утра и отличного настроения. 20 июня на календаре, и это суббота. Завтра, как вы знаете, отмечается День медицинского работника. И в преддверии этого праздника Надежда из Онеги хотела бы передать привет врачу-терапевту, заведующему отделению Листовой Елене Ивановне, которая просто замечательная, которая просто помогла и даже спасла Надежду в нужный момент. Ну а сейчас иногда забегает к Елене Ивановне поблагодарить и просто поболтать. В общем, Елена Ивановна, спасибо вам за вашу человечность, за вашу молодость и профессионализм. Так, с добрым утром, Артем, едем мы в машине на дачу. Передайте, пожалуйста, мужу, чтобы не расстраивался по поводу высоких цен на бензин. Это временно, будем надеяться. Вы, Татьяна, находите заправки, где цены не очень высокие. У нас в Москве, например, очень сильно отличаются одни заправки от других, поэтому надо знать, куда ехать и где заправляться. Не везде нужно заправляться, где просто есть бензин. Смотрите на ценник. Теплых выходных. Спасибо, радио Шансон. Всегда пожалуйста. И еще одно есть у нас, точнее, приветик. В рамках мобильных выходных передайте, пожалуйста, привет Александру Ивановичу Косенкову. Мы, девочки, его любим, а если иногда обижаем, так мы же девочки. Всем слушателям радио Шансон отличных выходных. Мирного неба над головой, хорошей погоды, прекрасного солнечного настроения. Если кто-то работает, то продуктивного рабочего денечка от Марии, массажиста из Санкт-Петербурга.
1: Я не принадлежу себе день ото дня, из года в год. Копаюсь в собственной судьбе и знаю, что несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной 7 нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание. Возьми слова здесь бесполезные и невнятные. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему.

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Поцелуй.

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

Не знаю, как вы, а я вот, например, жду с нетерпением, когда построят новую скоростную железнодорожную трассу между Москвой и Санкт-Петербургом, потому что, ну, согласитесь, прикольно, например, в субботу утром поехать в Санкт-Петербург, через 2 часа оказаться в Питере, весь день можно будет погулять, и потом вечером за 2 часа также вернуться в Москву. Фантастика, да. Будет ли она реальностью? Конечно, будет. Когда? Ну, будем надеяться, что в самое ближайшее время. С добрым утром, лучшее радио мира. О, хорошее обращение от Валентина. Спасибо, Валентин. Процветание вам прошу поздравить с наступающим днем медицинского работника. Одно из лучших врачей. Да давайте так, Валентин. Лучшего врача. Вот так надо говорить. Вайнштейн, Ирину Валентиновну. И хочу пожелать ей всех благ. И самое главное, хочу пожелать ей здоровья. Да, дорогие друзья, это мобильные выходные на радио Шансон. Программа по заявкам начнется только в 15:00. Но нужно же дать вам возможность уже с утра, субботы, передать кому-то привет, сказать несколько приятных теплых слов. Пишите, почитаю ваши сообщения.

0: ровно через неделю, 27 июня, хорошая группа Михаила Танича «Лесоповал» соберет всех поклонников на летний концерт. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно будет послушать в столичном академ-джаз-клубе. «Я куплю тебе дом», этот трек вы знаете, «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки», эти и другие хиты прозвучат непременно вживую. На концерте будет камерная сцена, камерная обстановка, все чинно, благородно, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. Есть возрастное ограничение 18+. Но в любом случае ждем вас на концерт.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России утвердили правила пилотного проекта по изменению уровней высшего образования до 2030 года. Документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина. Проект уже действует с 2023 года в нескольких вузах. По новой системе базовое высшее образование длится от 4 до 6 лет. Следующий уровень — специализированное образование, занимает от 1 до 3 лет. Аспирантура становится профессиональным уровнем. В ближайшие годы к проекту присоединится еще несколько университетов.

В Ассоциации туроператоров России сообщили о новых правилах въезда во Вьетнам. С 22 июня туристам, прибывающим через все международные аэропорты страны, необходимо обязательно заполнять электронную карту. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале Вьетнамской миграционной службы. Это необходимо сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Анкета доступна на русском языке. Требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней. Также это коснется обладателей электронных виз. Средняя пенсия мужчин-курьеров в России может составить 45 тысяч рублей, сообщил профессор Финн-университета при правительстве Александр Сафонов. Такое возможно, если специалист трудился официально и получал зарплату в размере 130 тысяч рублей на протяжении 43 лет. При зарплате 65 тысяч рублей минимальная пенсия мужчин-курьеров может составить чуть более 27 тысяч. При такой же зарплате у женщин-курьеров минимальный размер пенсии будет около 25 тысяч. Для этого необходимо иметь стаж 38 лет. Эксперт подчеркнул, что большая часть курьеров оформлены как самозанятые, поэтому им необходимо самостоятельно вносить взносы. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. Мария Дееева, радио «Шансон».

0: земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел, а я земной.
2: Алексей Брянцев и Елена Касьянова открывают новый музыкальный час на радио «Шансон». Я, Артем Демин, всех приветствую и желаю вам доброго утра. 20 июня на календаре. Кто рано встает, тому Бог подает. Кто рано свой привет присылает, тот рано свой привет в эфире и услышит. Передаю огромный привет Елене из Кирова. Лена, быстрее поправляйся, просит Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Доброе утро всем работающим в субботу и всем слушателям радио «Шансон». Удачного и продуктивного вам дня. Это уже от Маруси из Красногорска. И хочу поздравить от себя и от радио «Шансон» с наступающим днем медицинского работника весь преподавательский состав Московского колледжа номер 2. Всем здоровья, удачи и прекрасного настроения. Подпись Елена, город Москва. Мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. Свои приветы отправляйте. Плюс 7-909-955-103-0. Далее Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова и прямо сейчас Михаил Круг.

часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: ведущий.
1: Если у вас есть силы и желание в субботу утром сделать утреннюю гимнастику, то это очень правильное желание. Ну, а Владимир Высоцкий, я думаю, сейчас вам в этом помог. Передайте привет, поздравления моей дорогой куме Перфиловой Екатерине Геннадьевне. У нее двойной праздник. Ну, во-первых, она врач-анестезиолог-реаниматолог. И на свой профессиональный праздник у нее родился сын Матвей, мой крестник. Здоровья им, добра и мирного неба над головой. Это от Натальи из Долгорукова. Здравствуйте, радио «Шансон». Слушаю вас каждый день. И хочу передать привет всем, кто работает в субботу. И особенный привет в город Абакан. Всем, кто меня знает. Удачи от Сергея Бобровского. И еще одно поздравление. Хочу поздравить с наступающим праздником мою дорогую сестренку Леночку Малышеву. Замечательную девушку, маму, бабушку Катюшу Маркачеву. И, конечно, замечательную медсестру нашей школы Ирину Борисовну. Девочки, отличных вам успехов во всех ваших начинаниях. Это от Татьяны Мельниковой из Саратова. Спасибо, радио «Шансон». Вы лучшие. Всегда пожалуйста.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в «Санлайт». Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: начинается с тебя.
1: Прекрасно, когда утро начинается с приветов или поздравлений. Я думаю, никто с этим не будет спорить, правильно? И вот такое поздравление, красивое и большое, мы получили от Нины, которая хочет поздравить с наступающим профессиональным праздником людей в белых халатах. Я поздравляю близких людей, племянницу Плетневу Ирину Михайловну, педиатра города Александровск Пермского края, Зайкову Елену Ивановну, медсестру из города Химки, своих одноклассниц, медицинских сестер, Савенко Надежду из поселка Мирской Кавказского района, Краснодарского края, Красных Светлану Александровну из города Кропоткин, опять же Краснодарского края, всех одноклассников, причастных к этому празднику, а также коллектив медицинских работников участковой больницы поселка Мирской Кавказского района, опять же, угадайте, какого края? Правильно, Краснодарского края. Ваша профессия – это настоящее призвание. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия. И пусть добро всегда возвращается к вам сторицей. С уважением, семья Поповых и, в частности, Нина.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

равнодушно, с холодным спокойствием. Готов жизнь тебе посвятить и

0: радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Госдума рассчитывает уже летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о поправках в Трудовом кодексе, которые предусматривают дополнительные преференции для молодых людей при заключении срочных трудовых договоров. Володин добавил, что этот нормативный акт правильный, который ждут люди. Сообщения об ужесточении правил ремонта и перепланировки квартир не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Мосжилинспекции. Ранее в СМИ писали, что с 1 июля требования изменятся, а по квартирам начнут проводить рейды. Ведомстве пояснили, что никаких изменений в документы не вносилось. Проверки, как и раньше, проходят по обращениям граждан, управляющих компаний и профильных организаций. Если незаконную перепланировку выявят, собственника могут оштрафовать и обязать вернуть квартиру в состоянии по технической документации. В российских школах будут учить арабский язык. Утвержденная программа начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в России уже третий год проводится Олимпиада по арабскому языку. Кроме того, Россия

Российская сторона подготовила и передала в Арабские Эмираты русские народные сказки, книгу о России и произведения российских писателей, переведенные на арабский язык. В рамках программ школьного обмена учащиеся ежегодно посещают Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, ведется подготовка эмиратских школьников к олимпиадам по физике. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. Юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 20. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра. Температура воды в Москве-реке плюс 17 градусов. Сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до плюс 22. Воскресенье до плюс 25. С понедельника возвращаются дожди. Мария Деева, радио «Шансон».

влюблен. Поймал себя на мысли, как хорошо, что сейчас на проводах нет никакого инея. И вообще хорошо, что сейчас лето. И, конечно, прекрасно, что сейчас июнь 20 на календаре. С вами Артем Демин. Еще раз всем доброго утра, отличного настроения. Радио «Шансон» в рамках мобильных выходных. Хочу передать привет любимому мужу, который сегодня на дежурстве, а себе желаю сил в борьбе с сорняками. Кстати, это бесполезно, Ольга, все равно не выиграете вы у них. Всем хороших выходных, любителям радио «Шансон», спасибо ведущим, Ольга Беларусь. Так, ну еще один приветик успею, да, наверное. Передай привет, Великий Устюг, это рано, вот этот вот, на связи Улан-Удэ. Привет любимому мужу Барсукову Алексею Петровичу от Ирины Николаевны, дорогие друзья. Мобильные выходные продолжаются, далее Сергей Куренков и Александр Буйнов, ну а пока Елена Ваенга, она же принцесса.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Надеюсь, что Алексей Петрухин и Анна Семенович раскачали ваше сегодняшнее летнее утро. И несколько еще приветов и поздравлений я хочу сейчас прямо прочитать. С наступающим днем медика, мою взрослую умную дочь, врача-терапевта Емельянову Альбину Сергеевну из Новосибирска, поздравляет мама Надежда Николаевна. Хочу пожелать ей самое главное терпение в работе, здоровья и счастья в личной жизни. Соседи по даче поздравляют с днем медработника, кандидата медицинских наук, все серьезно, заслуженного доктора России, хирурга Биюнка Александра Енеевича. Своими золотыми руками и чутким отношением он спас многие жизни, продлил очень многим счастливые годы. Пожелайте этому человеку долгих лет и здоровья. Он очень любит своих жену, детей и внуков. Ну и еще одно сообщение. Артем, передайте привет великий Устюг Нине Казначеевой, которая сейчас лежит в больнице. Желаю ей скорейшего выздоровления и песню в исполнении Афины. Так, действительно, Афина сейчас появляется в нашем эфире. Ну а привет нам присылала Любовь из Санкт-Петербурга. Еще не поздно отправить свой приветик. +7 909 955 1030. Мобильные выходные продолжаются.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Разгулялась волна, а тебе не пощем.
9: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Если очень ждете хит-парада «Шансон года», то он уже через несколько минут будет в нашем эфире. Артем, передай привет на правый берег матушки Волги в село Печорское моим любимым девочкам Оленьке, Анастасии, Елизавете, Екатерине и сыну Алексею, а также всем любителям шансона от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Передаю привет и с наступающим днем медработника всех девушек выпуска 80-го года Старобельского медицинского училища. Вас, Артем, тоже поздравляю, поскольку вы имеете отношение к этой профессии. Спасибо. Имел когда-то, Клавдия. Спасибо огромное. Так, Артем, поздравьте с предстоящим праздником медицинских сестер реабилитационного центра для несовершеннолетних города Алексин, Знобищевой Людмиле Александровне и Семашко Инне Николаевне. Здоровья им, простого женского счастья и всех благ. Это от Светланы. Ну что же, дорогие друзья, далее хит-парад. Шансон года. Слово Рустему Ахметшину. Потом здесь появится Андрей Петров. Ну а я прощаюсь с вами до понедельника. Пока.

0: конкурс «Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. На госуслугах стартовал прием заявлений в вузы, сообщают Минцифры. На портале можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Все с помощью сервиса поступления в вуз онлайн, рассказали в ведомстве. Кроме того, в сервисе будущий студент может выбрать работодателя и подать заявление на целевое обучение. А зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками. Нововведения коснулись и иностранных студентов. С этого года у них есть возможность поступить в российские вузы онлайн. В Госдуме поддержали введение аналога ОСАГО для курьеров на электросамокатах. Как заявил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, это связано с ростом числа пострадавших и невозможностью получить компенсацию за отсутствие у виновника ДТП страховки. Чиновник также указал на то, что сейчас законодательство не регулирует ответственность курьеров при дорожно-транспортных происшествиях. Безработица в России остается на исторически низком уровне, об этом сообщили в Банке России. При этом отмечают, что кадровый дефицит в компаниях все еще сохраняется. По данным регулятора, зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. В первой половине года экономика росла умеренными темпами. В последние месяцы также ускорился потребительский спрос, а инвестиционная активность немного выросла после снижения в начале года. Минэкономразвитие отменило рекомендации о приостановке продаж туров на Ближний Восток. Министерство сделало это после заявления МИД России в связи с изменением обстановки. При этом представители Минэкономразвития обратили внимание, что нашим соотечественникам, планирующим поездки в Бахрейн, Катар, Кувейт, Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, следует проявлять бдительность и осторожность, а также внимательно следить за сообщениями российских ведомств. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные – доллар 73.

рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 18, ветер северный 4 метра в секунду. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Сегодняшний хит-парад напоминает большую компанию за одним столом. Кто-то вспоминает прошлое, кто-то выясняет отношения, кто-то собирается в полет, а кто-то уже вовсю делит лето, не дожидаясь отпуска. У микрофона Рустем Ахмедшин. Начинаем движение по музыкальной дюжине недели. Не каждая неприятность заслуживает длинного объяснения. Иногда достаточно двух слов. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» расположились на 12-й строчке хит-парада. Самое любопытное, каждый слушатель наверняка представляет совершенно разного человека. Но реакция при этом у всех примерно одинаковая. Чтобы проголосовать, число 38 отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер.

0: Удивительная вещь. Годы идут, а некоторые события продолжают храниться в памяти гораздо надежнее, чем в современных облачных сервисах. Александр Маршалл с песней «Эти даты» занимает сегодня 11 место. Порой достаточно одного воспоминания, чтобы снова услышать старый звонок телефона, увидеть знакомый двор или вспомнить разговор, который давно закончился, но почему-то остался рядом на всю жизнь. СМС-код – число 39.
1: Шансон номер 11.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах. Эти даты влекут

0: жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. «Живая струна» с Ксенией Стриж.
1: Живая струна.
0: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. «Живая струна» с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Одни считают дни до отпуска, другие уже мысленно сидят на веранде с прохладным напитком и отключенным телефоном. Алексей Петрухин и Анна Семенович именно для таких людей записали песню «Раздели со мной лето». Песня на этой неделе поднимается на 10-ю позицию чарта. От этой истории веет дорогой, солнцем и уверенностью, что рабочие чаты вполне способны подождать до понедельника. СМС-код число 59.

0: Кто-то предпочитает ходить по земле, а кто-то выбирает более высокие маршруты. Стас Михайлов с песней «Летай» находится на 9-й позиции. Настроение этой работы хорошо описывает простая мысль. Иногда полезно подняться над суетой хотя бы на несколько музыкальных минут. Вид сверху обычно оказывается гораздо приятнее. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 9.
2: Летай!

0: В жизни бывают двери, которые открываются ключом, бывают те, что открываются звонком, а бывают самые сложные – эмоциональные. Алена Петровская и ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» остаются еще на неделю на 8-м месте. Наверное, каждый хотя бы раз пытался достучаться туда, где ответа пришлось ждать значительно дольше, чем хотелось бы. СМС-код – число 54.
1: Шансон номер 8.
2: Ищи утром первые розы, не пытайся весну разбудить. Это просто устали морозы, захотели

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Некоторые голоса обладают редким свойством. Их узнают раньше, чем радио успевает назвать исполнителя. За годы слушатели привыкли к его особой манере рассказывать истории. И всякий раз кажется, что перед тобой не просто песня, а отдельный рассказ со своим настроением и характером. Итак, Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня на 7-й строчке. СМС-код число 40.
0: Шансон

0: Человеческие отношения – тема настолько сложная, что для ее изучения иногда не хватает ни книг, ни советов друзей. Чепик и Холла с песней «Не люби меня» опускаются на 6-е место. Самое интересное начинается тогда, когда слушатель пытается понять, это просьба, предупреждение или все-таки приглашение сделать ровно наоборот. Пока решаете, не забудьте проголосовать. СМС-код число 36.
1: Шансон.

0: Похоже, Наташка уже окончательно закрепилась в музыкальной истории этого сезона. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до 5-й позиции. Чем дольше этот хит остается в чарте, тем сильнее хочется узнать подробности биографии главной героини. Скоро, кажется, ей понадобится собственный пресс-секретарь. СМС-код число 51. Всем Наташкам посвящается.
1: Шансон.

0: Любовь редко предупреждает о последствиях заранее. Иначе половина мировой музыки просто не появилась бы на свет. Следующая песня напоминает старую истину. Человек способен учиться на ошибках. Правда, когда речь идет о чувствах, этот навык почему-то временно отключается. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занимает 4-е место. СМС-код число 47.
1: Шансон номер 4.
2: Я хочу у лукоморья.

0: тройке лидеров расположилась работа, которая уверенно чувствует себя на любой сцене в любой компании. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» получает бронзу. Если считаете, что Миша просто обязан вернуться на вершину, голосуйте. СМС-код число 35.
1: Шансон номер 3.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
9: Когда артист десятилетиями остается востребованным, это уже не случайность, а профессиональное мастерство. Михаил Шуфутинский представляет в чарте свой суперхит «Последний полет». Работа получилась взрослой, уверенной, очень точной по настроению. Такие песни не требуют суеты вокруг себя. Они и без того находят дорогу к своему слушателю. СМС-код число 21.
8: Шансон номер 2.
10: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

от моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: Эдгар и Рада Рай продолжают поиски человека, которому посвящено знаменитое «Вот зараза». Следствие пока продолжается на 12-м месте.
1: Бьем за даты, которые будут навеки в сердцах.
0: Александр Маршал напомнил о датах, которые память хранит даже надежнее, чем паспортные данные. Эти даты на 11-й строчке. Алексей Петрухин и Анна Семенович уже поделили «Лето» на 10-й позиции.
2: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом.
0: Стас Михайлов с песней «Летай» предложил подняться повыше над повседневными заботами. 9-е место.
3: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская в очередной раз доказала, что настойчивость способна конкурировать даже с хорошими замками. «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня на 8-й ступени. Владимир Ждамиров напомнил, что узнаваемый голос – это тоже музыкальный инструмент. «Купола колокола» занимают 7-ю строчку. Чепик и Хола оставили слушателям непростую задачу по расшифровке отношений. Хит «Не люби меня» на 6-м месте.
4: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: Ирина Круг продолжает укреплять популярность Наташки быстрее, чем некоторые блогеры набирают подписчиков. 5-е место.
5: Обошла любовь.
0: Евгений Григорьев еще раз подтвердил, техника безопасности и любовь редко встречаются на одной территории. Его любовь обжигает на этой неделе на 4-й позиции.
6: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети лепесток.
0: Михаил Бублик получает бронзу шансон-чарта за песню «Лети, лепесток».
7: Последний полет нашей любви, и птицы разбивают.
0: Михаил Шафутинский уверенно провел последний полет через всю дистанцию и остановился буквально в шаге от первого места. На вершине этой недели находится артист, который давно научился жить по собственным правилам. И прямо сейчас узнаем его имя. Первое место занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». В этой работе нет стремления понравиться всем подряд. Возможно, именно поэтому она вызывает доверие. Слушатели возвращаются к ней снова и снова, а песня продолжает удерживать лидерство в нашем чарте. Если и вам по душе новая работа Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8-909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Пусть новая неделя принесет хорошие новости, интересные встречи и музыку, которая окажется рядом именно тогда, когда она особенно нужна. До встречи.
8: Шансон номер 1. Разлетелись.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричат

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом,

0: Радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится на постоянном контроле Минэнерго. Об этом сообщили в правительстве. В Кабмине отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует поставки горюче-смазочных материалов для аграриев. Это необходимо для стабильного проведения сезонных полевых работ во всех регионах. В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Сейчас учебный план должен включать углубленное изучение как минимум двух дисциплин. Это требование отменят. Кроме того, более прикладными сделают программы по математике, физике, химии и биологии. В перечень результатов обучения также включают навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект стандарта Минпросвещения планируют утвердить в июле, при этом в новом учебном году изменений для старшеклассников не будет. В Госдуме предложили усилить контроль за маркировкой продуктов, которые производители называют полезными. С такой инициативой в Роспотребнадзор обратился вице-спикер палаты Борис Чернышов. Он отметил, что на упаковках все чаще появляются формулировки вроде «идеальный состав» или «полезный продукт». При этом такие заявления могут быть только ходом и не всегда говорят о пользе товара для здоровья. Чернышов предлагает дополнительно информировать покупателей об этом на упаковке. Кроме того, в Роспотребнадзоре могут проанализировать, насколько распространена такая практика на российском рынке. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань стоит 10 рублей 81 копейку. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр. Мария Деева, радио «Шансон».

ночь по улицам пошла. Звездной поступью царицей

Рюмка водки на столе. В начале часа на волне хорошего радио в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, поскольку выходной нам показывает календарь, субботу, ну, на столе, может быть, то, что обычно в будни на столе-то и не присутствует. А почему бы, как говорится, и нет. Колюшка, вот тоже, может быть, к столу сегодня в субботу. По крайней мере, в музыкальном плане уж точно она у нас у всех будет. Звучит эта песня. Потом вернемся, пообщаемся.

0: радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. «Джак Т-9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Виктор Королев пропел на хорошем радио. Спрашивает артист резонно, а будет ли когда-нибудь такое лето, что 1 июня включилась солнечная погода, а выключилась только 1 сентября. Говорит, сам уже 65-й год все ждет, надеется. Но, заметьте, оптимизма не теряет. Звездочка в эфире побывала на радио «Шансон». А дальше песня «Безумная».
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать.

ищу.

0: Самсунг Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: В упор. Я твоих не испугаюсь глаз. Давай закончим этот разговор, оборвав его в последний раз.

на радио «Шансон Безответное». Ну а дальше услышим одну из песен Виктора Дорина. И, кстати, именно по композиции устроил конкурс в интернете Виктор Дорин. Что нужно делать? Короткое видео под трек «На юга» снять и продолжить фразу «Как я отдыхаю». Ну и выложить, соответственно, ролик в интернет. А главный победитель получит приглашение на ближайшее выступление Виктора Дорина. Это «Лена» зазвучит на хорошем радио.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: кажется, что ключи от счастья летом найти гораздо проще. Вот Михаил Шуфутинский только-только объявил, что в самое курортное время и сам будет на курорте, вернее, курортах и на нашем юге, и нескольких турецких городах, не отдыхать, петь для поклонников собирается. И сейчас на шансоне споет с Валерием Курасом.
1: Супчик из цветной капусты мы варили, было вкусно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Пили водку, чай горячий, а хозяева на даче. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день,
2: нам нравится здесь очень.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать программу материнского капитала бессрочной, а также расширить возможности для использования этих средств. Сейчас она действует до конца 2030 года, после чего срок программы вновь может потребовать продления. Кроме того, предлагается разрешить направлять маткапитал на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля. Авторы инициативы отмечают, что не все семьи готовы оформлять ипотеку, поэтому им нужны дополнительные варианты использования господдержки. Центробанку могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. Насколько именно, в Центробанке будут обсуждать на следующем заседании. Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. При этом в регуляторе отметили, что устойчивый рост цен немного замедлился, но все еще остается выше целевого уровня. В Госдуме объяснили, почему в России невозможно отказаться от летних отключений воды. После отопительного сезона теплосетям необходим профилактический ремонт, рассказал зампред комитета по ЖКХ Александр Аксененко. Если отказаться от таких работ, риск аварийных отключений в отопительный сезон существенно возрастет, а их последствия будут гораздо серьезнее нескольких дней без горячей воды. Однако есть варианты сокращения сроков отключений, и в новых районах такие решения уже закладываются на этапе проектирования, заявил эксперт. По словам Аксененко, главная задача не отказываться от профилактического отключения, а сделать его незаметным для россиян. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20, ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление в норме, температура воды в Москве-реке плюс 17 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 22, в воскресенье будет солнечно и до плюс 25. Мария Деева, радио «Шансон».

Ну, какие теперь очереди за хлебом? Хлеба и зрелищ хватит всем-всем абсолютно, и песен в том числе в студии «Шансон». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Ну, а если кажется, что песен «Шансона» вам не хватает, надо просто чуть-чуть погромче сделать радиоприемник, но так, чтобы, конечно, соседям в выходной не мешать. «Не святой» звучит дальше на радио «Шансон», а чуть позже «Берега мечты».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

О берегах мечты на хорошем радио. Стас Михайлов на этой неделе отпраздновал, Стас, серьезную дату своего брака. 15 лет вместе с супругой, любимой. Ну, чем вам не пример традиционных семейных ценностей для поклонников? «Берега мечты» послушали. Ну, а теперь «Зинаида» звучит на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

улетел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была,

0: И голоса этих исполнителей давным-давно стали родными. Анатолий Полотнов, Федя Карманов на волне хорошего радио. Приходили накануне к нам в студию в программу «Живая струна». Разумеется, мы делали и видеозапись этого выступления, этих песен, которые в студии у нас были исполнены. Так что чуть-чуть обработаем это видео. И обязательно на официальной страничке шансона в соцсетях выложим. Дождитесь обязательно анонс. Ну а пока «Тяжело седому пацану» звучит на радио «Шансон».
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль. Порой

что врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Шансон. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Что точно, то точно. Чувства будут в размах, потому что грядет «Разгуляй». Наша всенародная танцплощадка распахнет свои двери 14 ноября. На лайф-арене мы с вами встречаемся, танцуем и поем. Это, правда, будет вечер, наполненный любимыми песнями. И артиста будет очень-очень много. Несколько часов любимой музыки, энергичные танцы и отличное настроение. Все это гарантированно. Заходите на наш сайт radioshanson.ru за подробностями. Возрастное ограничение 12+. И, кстати говоря, среди тех артистов, которые к нам присоединяться 14 ноября на столичной лайф-арене. Это будет и Евгений Григорьев, чья песня только-только отзвучала на волне хорошего радио. Погода шепчет. Это нам уже подсказывает следующий исполнитель, а вернее исполнители, потому что присоединяется к нам на шансоне группа «Сентябрь».
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикаина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли.

0: Радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России изменятся правила предоставления платных медуслуг. Согласно документу, который оказался в распоряжении РИА Новости, заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении. Изменятся и некоторые требования к содержанию договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. В Госдуме предложили предоставить возможность ставить автомобиль на учет в МФЦ во всех отделениях нашей страны. По мнению главы Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, благодаря принципу одного окна граждане смогут оперативно поставить автомобиль на госучет, пройти техосмотр, оформить полис ОСАГО и на месте оплатить госпошлины. Это должно сэкономить время заявителей и снизить уровень бюрократической нагрузки. Сейчас россиянин может зарегистрировать автомобиль в любом регионе, независимо от своего места прописки в отделениях ГАИ. Услуга также доступна в некоторых МФЦ, в том числе во флагманских центрах госуслуг в Москве. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, «Чепик», «Холл» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на выходные, понедельник, 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: если бы до сегодняшнего дня не было бы ни одной субботы, обязательно следовало бы ее придумать, а потом сразу следом, практически без промежутка, придумать и воскресенье тоже. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. В субботу «Скажи нет» послушали, будет «Беспризорник». Чуть позже я вернусь на радио «Шансон» зазвучит.
1: Я мальчишка, беспризорный голь, сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Ой-ой, дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. На грошик этот

Я мальчишка, беспризорный, голь-сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Но для того, чтобы вернуться, надо сначала куда-то уехать. Владимир Ждамиров сразу после этих выходных на неделю на юга, Сочи, Геленджик, Лазаревская. Ловите возможность повидаться с артистом. «Я вернусь» звучало на волне шансона, ну а на очереди «Донская бравада».

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

Дуэтом Алла Рид, Алексей Петрухин на волне хорошего радио. Песня называется «В вагоне-ресторане». Пообещал Алексей Петрухин, что придет к нам в студию в следующую пятницу в программу «Живая струна». И также пообещал, что без сюрпризов этот приход не обойдется. Так что дождитесь, обязательно не пропустите. Ну а пока «Свадебная» звучит на радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Разгулялась волна, а тебе не дождем.
7: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

«Горькое лекарство» — название этой композиции. Есть у нас и сладкое лекарство для борьбы с тоской и печалью. И это лекарство под названием «Только для вас». Программа приветов и поздравлений уже очень скоро стартует после выпуска новостей на волне шансона. Так что потихоньку уже можете присоединяться. Есть и номер специальный для мессенджеров. Плюс 7-909-955-1030, в том числе и для мессенджера «Макс». Если хочется сделать своим родным, близким что-то приятное, черкнуть несколько строк, можно уже прямо сейчас отправить в студию, чтобы аккурат к началу программы прилетело. Ну а перед началом программы еще несколько композиций, в том числе вот эта, которая называется «Отпускаю». Музыки много, шансон один.

0: Samsung Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на любимых волнах. В студию микрофона Дима Казанцев. Скоро вернусь с новостями.

Завершаем очередную музыкальную главу и переходим к информации. Тут самый настоящий космонавт рассказал, кто может подать заявку на полет в космическое пространство. Открытый набор кандидатов в космонавты объявил Роскосмос. Подать заявку могут граждане России, которые соответствуют установленным требованиям по возрасту, здоровью и образованию. В госкорпорации подчеркивают, конкурс открыт для людей из разных профессий и регионов страны. Подать заявку могут граждане до 35 лет. Кандидаты должны иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук и не менее 3 лет стажа по специальности. Кроме того, претендентов ждут проверки грамотности, базовых знаний по истории космонавтики и мировой культуре, а также владение иностранным языком на уровне программы непрофильного вуза. Ну что,

От музыки к мыслям вслух. Современные дети больше прячутся в телефонах. А вот, например, советские дети и поколение 90-х прятались где попало. С ужасом вспоминаю, где я только не был в детстве с друзьями. Залезали на крыши и стройки. Ходили в незакрытые подвалы. Ездили куда-то далеко на велосипедах за яблоками. Вот были времена. Есть что вспомнить.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Даже во время музыкальных хитов не забываем делать информационные паузы. Как укротить аппетит, быстро и безвозвратно сбросить лишние килограммы, нормализовать питьевой режим, спать не менее 7-8 часов каждый день, плотно завтракать и не переедать на ночь, добавить дополнительную активность в рутину, есть по потребностям, а не под действием эмоций. Да, надо слушать свой организм и есть только когда захочется. Ну и планировать свой рацион на день. Под хиты любимый волны.
2: Где-то да.

Пока музыка делает паузу, поговорим вот о чем. Юрист рассказала, нужна ли в автомобиле аптечка. В России отменено требование об обязательном наличии аптечки в машине. Это изменение в правилах вступило в силу еще в сентябре 2023 года, напомнила юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, аптечка исключена из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация машины. Это значит, что штраф 500 рублей за ее отсутствие или просроченный состав больше не применяется. При этом специалисты по-прежнему настоятельно рекомендуют автомобилистам иметь в машине укомплектованную аптечку на случай оказания

0: день рабочий топает по стране, его топот перебивает только рычание автомобилей. В этой полифонии звуков и проходит самый интересный день. Но могу сказать точно, у одних сегодня просто очередной день, а у других – день рождения. Всех именинников и юбиляров поздравляю с праздником, желаю благополучия и счастья.
1: Ваше благородие, госпожа разлука,

мне в смерти повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Чужбин.

везет в любви. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача,

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к телефонам. В России каждый год продается рекордное число смартфонов. Без смартфона теперь и жизнь не та. Сложно представить современного человека без умного телефона.
2: Послушай, что скажу тебе, сынок. Единственный родной мой в этом мире. Хочу тебе преподать урок. Пока с тобой вдвоем в пустой квартире.

жизнь моя, как ветер, пронеслась. Я детство растерял свое в подвалах, а юность словно зельем напилась. В острогах, как

небрежном теле. Лихое все осталось позади, а впереди все то, во что я верю.

Лет зимой собачий холод, мороз своим невидимым пером рисует на стене.

Любимые мелодии улетели, но обещали вернуться уже через несколько мгновений. А теперь вот о чем. Есть такие контактообразующие слова. Наряду с «привет» и «здрасте». Что нового и как дела? Вот с делами все обычно сложно. Их со временем становится только больше. А вот с тем, что новое, всегда любопытнее. Тут себе и новые знакомства, проекты, приключения и путешествия под хиты на правильной волне.

0: Музыка на паузе. Насколько часто вы предаетесь меланхолии? Есть способ выйти из этой паутины негативных мыслей. Покинуть зону комфорта. Например, поехать на работу на общественном транспорте. Если вы, например, заядлый автомобилист. Или другое. Перестать проезжать перекрестки на красный свет. Не подумайте, что я ворчу. Просто хочется, чтобы дороги были безопасными для всех.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай!

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Не переключайтесь, музыкальные приключения будут продолжены. А сейчас к новостям. В России сократилось число поездок на каршеринге. В конце прошлого года число транзакций снизилось на четверть. Об этом рассказывает «Коммерсант». Основными причинами называют рост цен на аренду авто, а также сбои в работе мобильного интернета и геолокационных сервисов. При этом в денежном выражении рынок продолжил расти. Прежде всего за счет подорожания аренды. Более чем на 10%. Вот такие новости.

Дрейфует окна снега пелена. Стоят дома торжественно и умно, решения подсказывают нам. Но вы бредете ко всему глухие, и никого на свете больше нет, и вам почти не вспомнить, что такие –

дорогой, утомленная пургой. Ты, может быть, уедешь жить к другому, и он тогда останется с другой.

хочется, чтоб вам цветная вьюга другой не рисовала эпилог, чтоб все-таки вы встретили друг друга.

Все самое интересное ждет тебя впереди, говорили в детстве родные и близкие. И когда это самое будущее наступило, то что считать здесь интересным? Режим работа-дом или бывших вторых половинок, которым нет дела до нас? Наверное, все самое интересное в жизни – это мы сами и все то, что с нами происходит. Под привычные ритмы на любимой радиоволне.

Друзья, а вы знали, что за всю жизнь человек суммарно обходит Землю почти 4,5 раза? В среднем человек за сутки делает 7500 шагов. Дорогие земляне, шагайте с улыбкой под хиты на любимых радиоволнах.

0: идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к интересным точкам зрения. Есть мнение, что внешний мир – это всего лишь отражение внутреннего. Берегись своих чувств, человек. Наверное, самое сложное – справиться с непроработанными огорчениями, которые, как стрелы, бьют в самое сердце. Будем над этим работать.

Слушаешь знакомую музыку и понимаешь, что так честно проживать сюжеты музыкальных композиций может только искренний человек. Раньше я считал, что главная особенность артиста — это самоирония. Теперь к этому добавляю искренность, которую очень сложно натренировать. Это, скорее всего, природное качество. Либо есть, либо нет.

Моя радиосмена подошла к своему логическому завершению. Далее все в волшебных руках моих коллег. Они знают толк в музыке и новостях. В студии был Дима Казанцев. До скорого и пока-пока.

Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». «Реальный шансон». Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5.

тысяч учреждений по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ. Таким образом, на госуслугах можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн. В России предложили обновить экзамены для водителей и сделать их более практикоориентированными. По словам замдиректора Департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровью Натальи Маркарян, сейчас ведется активное взаимодействие с профильными структурами, в том числе по обновлению содержимого автомобильных аптечек и совершенствованию подходов к обучению водителей. По ее словам, рассматривается вопрос пересмотра экзаменационных билетов. Подготовлено 40 обновленных вариантов, которые переданы в научный центр ГИБДД для дальнейшего анализа и работы профильной рабочей группы. По задумке, экзамен будет предусматривать практическую часть последующей видеофиксации. Москва и Петербург не вошли в число туристических направлений с самыми высокими ценами на размещение. Столица заняла 11 место в рейтинге. Ночь в Москве обойдется туристу в среднем в 6400 рублей. Город на Неве занял 23 место. За ночь придется заплатить 5700 рублей. Согласно исследованию, по росту цен лидируют санатории. Средний чек вырос на 22% в годовом выражении, достиг 10 тысяч рублей за ночь. Также среди подорожавших видов туржилья оказались пансионаты 6300 за ночь, виллы 9600 и загородные отели 10 тысяч рублей за сутки. Сильнее всего выросло в цене за год туржилье на Чукотке в Республике Алтай и Карачаево-Черкесии. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве ясно, +21 градус. Дарья Березовская, радио «Шансон».

«Когда мне было 20 лет» — название композиции, которая звучала в эфире «Хорошего радио». Ну а чуть ранее отзвучала программа «Только для вас». Приветов, поздравлений. Если расстроились, что ваших приветов, поздравлений в программе не было, то вечерняя, может быть, вам придет на помощь. Плюс 7-909-955-1030. Напомнит ваш покорный слуга в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот этот номер для наших мессенджеров, в том числе и мессенджера «Макс». Ну а мы продолжаем с песней, которая называется «Не нужен». Я все.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты «Пашок» цене только в «Санлайт». Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

«Последний полет» звучал на волне хорошего радио в исполнении Михаила Шафутинского. Наверняка застали сегодня на волне шансона и хит-парад, шансон года, и могли слышать, что в хит-параде на этой неделе, да и на прошлой тоже, песня вот эта «Последний полет» Михаила Шафутинского, лидирующей позиции, утратила, ну, на этой неделе на втором месте, а это означает, что надо лишь чуть-чуть постараться, и позицию на вершине можно песни и вернуть. Это обращение к поклонникам. Заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там относительно хит-парада «Шансон года» все-все подробности есть. А мы уже слушаем следующую композицию «Сердце на костре» называется.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

Тапки в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем?

Дуэтная песня на шансоне под названием «Байкал». Александр Дюмин и Евгений Григорьев вместе. Ну, надо сказать, что на этой неделе еще одну дуэтную Евгений Григорьев композицию выпустил, в интернете опубликовал. И эта дуэтная песня носит название «Врачи». И опубликовал Жека эту песню не случайно. Знаю, что в эти выходные медики будут отмечать свой профессиональный праздник. Так что в интернете можно зайти и с композицией ознакомиться. А на волне шансона «На меньшее я не согласен», «Бутоны белых роз» и «Промежутки любви» слушаем, потому что музыки много. Шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А может быть и прав Евгений Кемеровский, когда говорит о неготовности к полету к звездам, потому что, чтобы отправиться на встречу ко звездам, 24 по 30 октября на территории комфортабельного отеля на берегу Средиземного моря, для этого нужно запастись путевкой на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Если еще не выясняли подробности, заходите. Особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Я скажу.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать на сайте Минздрава красную кнопку для жалоб пациентов. Речь идет о возможности россиян, которые столкнулись с проблемами при записи

Общество изобретателей и рационализаторов в образовательной программе школ, колледжей и вузов. По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, необходимо также разработать программу стимулирования деятельности и признания молодых ученых, изобретателей, чтобы как можно скорее сформировать престижность этого направления. По его словам, это должны быть прежде всего студенты, которые уже вовлечены в работу в формате передовых инженерных школ, коллективы молодежных лабораторий, конструкторские бюро. Этим летом россияне могут улететь прямыми рейсами в 35 стран. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, в числе африканских направлений Египет, Сейшелы, Марокко и Тунис, в числе стран Ближнего Востока, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Израиль. Также прямые рейсы доступны в ряд азиатских стран, включая Вьетнам, Индонезию и Таиланд. Кроме того, без пересадок можно отправиться в страны СНГ. При этом в АТОР уточнили, что не все страны с прямым авиасообщением являются массовыми туристическими направлениями. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 110,81. Дарья Березовская, радио «Шансон».

нас живых еще не так мало. Поднимем за удачу.

Поскольку, как правильно было отмечено в выпуске новостей коллегой Дарьи Березовской, мы миновали 17-часовую отметку в столице, поэтому у нас вечернее застольное. Но какого вечера? Субботнего вечера. Это значит, что впереди вас ждет еще программа «Разгуляй». Обязательно будет в эфире. Ну а пока вместе с вами Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Петров и Альфонс.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

согреши с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Владимирский централ на волне шансона, но сейчас из Владимирской области в Удмуртию мысленно переместимся для того, чтобы можно было поговорить о вокально-инструментальном ансамбле «Волга-Волга». Дело в том, что ребята утверждают, на большой фестиваль туда, в Удмуртию, в июле поедут не с пустыми руками, повезут подарки самым ярким своим поклонникам, кто на танцпол придет в необычных костюмах. А заодно и фильм про себя собираются снять там же, на фестивале. Ну а на радио шансон исполнят «Поручни любви».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Музыки много, шансон один.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

в этой песне, которая называется «Что с тобой? Как же я?» Один из голосов принадлежит Стасу Михайлову. Услышали его, узнали наверняка. И точно так же услышим мы голос Стаса Михайлова 14 ноября на столичной лайф-арене на нашей всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Запомните, самые доступные билеты на танцпол, там, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. И, конечно, не только Стас Михайлов придет, будут на сцене Ирина Круг, Элиса Повал, Евгений Кемеровский и Татьяна Куртукова и Чепик, которую, кстати, чуть-чуть попозже послушаем. Возрастное ограничение 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ну, тут можно продолжить даже ассоциативный ряд. Вот Юля Степанова придет в студию «Хорошего радио» к микрофону, и тоже будет балдеж, тоже будет здорово. Ваш покорный слуга Андрей Петров, попрощаюсь. Встретимся очень скоро. Завтра продолжим с вами отдыхать, продолжим выходной. Ну, а на волне шансона еще много-много хороших песен.
1: Выйду ночью в поле с конем.

0: только Стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Друг». За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так, цветы без повода, опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайна 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий административные штрафы за незаконную продажу билетов на поезда дальнего следования. Согласно документу, штрафы будут применяться к тем, кто продает билеты на поезд, не являясь перевозчиком или его представителем, а также не имеет заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов. Гражданам за подобное нарушение будет грозить штраф до 10 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и юрлицам до 500 000 рублей. В Роскачестве дали советы по выбору пляжного тура. Ключевое требование к договору с туроператором – это абсолютная конкретика. В документе должны быть четко прописаны класс обслуживания, тип питания, звездность отеля и точное расположение пляжа. Специалисты настаивают, необходимо убедиться, что в документе зафиксирована не просто близость к береговой линии, а точная удаленность пляжа

этих параметров формируются рейтинговые баллы. Отмечается, что МГТУ значительно уступает МГУ в качестве образования и научной деятельности, однако лидирует в критерии востребованности выпускников и работодателей. Третье место занял Московский физико-технический институт, четвертое – Санкт-Петербургский госуниверситет, а пятую строчку сохранил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Доллар на выходные, понедельник, 73 рубля 44 копейки, евро 84,17, юань 110,81. По данным сервиса Яндекс Погода сейчас в Москве ясно, плюс 21 градус. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Брутальное мужское начало нового часа на радио «Шансон», группа «Бумер, не плачь». 18.07 в столице, зовут меня Юлия Степанова. Ну да, если мы с вами как минимум живы и здоровы, плакать, пожалуй, повода нет, потому что пока вот мы живы и здоровы, наверное, все на этом свете поправимо.

Ну, или почти все. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон». Впереди у нас задорная песня, которая сейчас находится на 10-й строчке хит-парада «Шансон года» по итогам уходящей недели. Алексей Петрухин, Анна Семенович, «Раздели со мною лето». Если вы хотите поддержать эту песню в хит-параде, заходите на сайт radioshanson.ru в раздел «Хит-парад». Там есть все подробности. И проголосовать можно прямо там.

случай, когда человеку удалось трансформировать энергию в мирных целях. Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон». Ну а зарядиться энергией песен «Шансона» по-русски вы сможете на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» этой осенью традиционно. У всех поклонников «Шансона» по-русски будет возможность попасть на легендарный концерт. Радио «Шансон» приглашает 14 ноября в лайф-арену всех желающих. Самые доступные билеты на танцпол, конечно, где каждый зритель сможет стать частью большого музыкального, веселого, танцевального праздника. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Ирина Круг, группа «Лесоповал» и многие-многие другие. 12+.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Греет ночь, холодный месяц, в дом пришел со скрипом лестниц листопад. А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней, в общем, знаешь, брат. Твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья не ищи. Я люблю тебя и помню рюмку.

Греет ночь холодный месяц, в дом пришел со скрипом лестниц листопад. А я рад, что снова осень, как-то в ней спокойней, в общем, знаешь, брат. Твой сегодня день рождения, в одиночестве спасенья не ищи. Я всегда с тобою буду,

0: ваша дама пребывала в хорошем настроении, ну, сводите ее на один из концертов, который дают артисты шансона по-русски. Эх, повезет той даме, которая попадет на летний концерт группы, легендарной группы «Лесоповал». Коллектив соберет поклонников на летний концерт 27 июня. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно послушать в столичном академ-джаз-клубе. Берите на заметку. «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. На концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона для зрителей старше 18 лет.
1: Вечерний час.

0: Мне нужно в сотню мест.
1: И ты уйдешь, не допивая чай.
0: Но я на зеркале оставлю этот текст и подпишу, и поцелую.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
4: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июля в России начнут продавать квартиры по биометрии. Подтверждать личности сторон договора можно будет с помощью идентификации в единой биометрической системе, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, нововведение повысит безопасность граждан при оформлении сделок в дистанционном формате, а также снизит риски злоупотребления электронной подписью. При этом гарантируется должный уровень защиты личных данных. Привычные способы подтверждения личности для оформления сделок сохранятся. Более 1000 иностранцев получили российскую визу традиционных ценностей. По информации портала «Говорит Москва», обладателями таких документов в основном стали жители Германии, Франции и США. Как рассказал директор консульского департамента МИДа Алексей Климов, речь идет о визе на 3 месяца, утвержденной указом президента Владимира Путина. Ее могут получить граждане стран из перечня государств, реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки. Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзаменов на знание русского языка и истории, если разделяют традиционные ценности России. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» вы

движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Прочь влияние извне, привыкайте.

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

провозил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно, матрешка, будет все не так. Так пусть тебя мочалит жалкий фраерок. Нынче я в печали, друг, мотай срок. Вези меня, извозчик,

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: кличечка пофамильная. Да ведь мы с тобой не двужильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: Посидим-то мы, кто за что?

играл цыган конокрад. Сербияночку на свой лад затянуть уже ремень с пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Министерство просвещения подготовило рекомендации для детских садов, которые вступят в силу с 1 сентября. Как сообщили в ведомстве, изменения затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику проведения занятий с дошкольниками. Меры направлены на улучшение образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Также, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в следующем году изменится программа обучения в старших классах школ. Обновление содержания образования направлено на то, чтобы сделать обучение более прикладным и соответствующим современным требованиям. Школьники смогут выбирать базовый уровень изучения всех предметов, тогда как ранее обязательным было углубленное изучение как минимум двух дисциплин. Автомобилисты могут получить компенсацию за наезд на яму, если будет доказана вина организации, содержащей участок дороги. Как рассказал артист, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Владимир Свечников, при наезде на яму с последующим повреждением автомобиля водитель должен вызвать ГИБДД, так как именно документ с места поможет выиграть спор. Необходимо будет измерить выбоину и зафиксировать параметры в акте, составить схему и сфотографировать место происшествия. Если не представить суду материал, он может встать на сторону дорожной службы. Более 200 мероприятий организуют в столице ко Дню молодежи. Этот праздник отмечается в России 27 июня. По информации портала «Говорит Москва», в этот день на ВДНХ, в музеях, библиотеках, парках и на других культурных площадках пройдут концерты, экскурсии, лекции и спортивные тренировки. Ключевым событием станет фестиваль в парке «Ходынское поле» 27 и 28 июня. Его посвятят Году единства народов России. Все желающие познакомиться с культурой и обычаями жителей разных регионов нашей страны. Доллар на выходные, понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Москва, привет.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

Друзья, лето продолжается, а значит, надо чаще бывать на свежем воздухе. Пляж, парк, дача, город, активный отдых или ленивое валяние с книжкой. Ловите идею. Соберите компанию, возьмите плед, фрукты и музыку и вперед в ближайший парк. Главное, чтобы погода не подводила.

Движение — это жизнь, поэтому лежа на диване слегка подергивайте ногой. 100 раз упал и 101 раз поднялся. Стал успешным, но несчастливым. Поскольку счастье — это состояние души, а не то, чего нужно достигать, взяв ипотеку и купив автомобиль.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Лето шагает по стране. Это лучшее время, чтобы попробовать что-нибудь новое. Ролики, сабборд, утренние пробежки или йога в парке. Даже 20 минут активности утром заряжают нас энергией на весь день. Проверено, а что вы выбрали сегодня утром? Физкультуру или релакс? Не забывайте уделять время себе. Под музыку на любимой волне.

Музыка улетела, но обещала вернуться. Каждый попадает в неловкие ситуации. Они часть нашей жизни. Без них было бы скучно. Нам еще не раз предстоит сесть в калошу. Сделаем это с улыбкой. Хотя бы настроение не будет портиться.

Дорогие слушатели, бег снова врывается в тренды. Более трети россиян уже на старте. Бегают ради красивой формы и легкости. Газета.ру сообщает, Киров, Волгоград и Ярославль лидируют по количеству людей, которые выбирают здоровый образ жизни. Воронеж, Тюмень и Ульяновск тоже знают в этом толк. 20% выбирают бег, потому что это просто. Кроссовки и вперед. Махачкала, Владивосток и Петербург. Респект. Почти 17% бегут не только за здоровьем, но и за новыми знакомствами. Спорт объединяет. Не ждем понедельника или какого-нибудь другого подходящего дня. Включаем плейлист, надеваем кроссовки и погнали. Организм скажет спасибо.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Тут мотивация из социальных сетей подоспела. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил свой страх, лень и неуверенность. А душевные шрамы и вероятные грабли – это, наверное, издержки, без которых не обходится жизнь.

А сейчас поговорим о тех, кому нравятся лайки. Часто меняете аватарки в соцсетях? Значит, не хватает внимания. Ставьте лайки своим знакомым и близким. Некоторым из них вы таким образом поднимете настроение.

Музыка на паузе. Новости на Play. Оказывается, более половины граждан сталкиваются со сверхурочной работой. Об этом сообщает российская газета. По мнению специалистов, в долгосрочной перспективе переработки приводят к профессиональному выгоранию из-за того, что люди не планируют свое время. Гибкий график удаленной работы приводит к тому, что рабочий день растягивается. Это тоже сказывается на нашем здоровье. Берегите себя.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, лето стартовало, а значит, появилось много поводов для того, чтобы выбраться на пикник, водоему или просто погулять по городу. Оставайтесь с нами, чтобы летнее настроение вас никогда не покидало.

От знакомых мелодий к психологии. Говорят, ничего не надо держать. Ни людей, ни мыслей, ни ситуации. Считается, что твое от тебя не уйдет. Уйдет. И свое, и чужое. Благо, придет что-нибудь новое.

Музыка улетела, но обещала вернуться. Обращаете ли вы внимание на рукопожатие? Оно всегда разное. Горячее, холодное или не очень приятное. Влажное. Встречается и такое, что у человека по природе всегда мокрые руки. Но не суть. После пандемии некоторые люди по-прежнему здороваются кулаками. А вот женщины часто ломают стереотипы, когда протягивают руку мужчине.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые дамы и господа, устраиваем мозгу прокачку. Тут ученые из США и Британии предупреждают. Всего 15 минут работы с искусственным интеллектом, и наши когнитивные способности летят вниз. Об этом пишет «Комсомольская правда». В эксперименте участвовали студенты, которые общались с чат-ботами. Но как только нейросети отключили, человеческая продуктивность падала, а ошибки учащались в два раза. Вывод такой. ИИ может подсадить на легкий режим и уничтожить мотивацию думать самому. Так что используем технологии с умом. ИИ помощник, а не замена нашему мозгу. Включаем критическое мышление, тренируем интеллект и остаемся востребованными.
2: Кайфуем! Сегодня!

Стремительный ход времени не остановить. Делаю так, чтобы широта жизни была равна ее долготе. Чтобы душа сначала развернулась, а потом свернулась. Под хиты на любимой волне.

0: Очередная смена позади. В студии с вами был Дима Казанцев. Спасибо за внимание. Далее в эфире мои коллеги. Счастливо и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

песня композиции Александра Новикова. Но еще можно поддержать в любое удобное для вас время и посмотрим, что будет в следующую пятницу. Радует то, что Михаил Шуфутинский в этом году согласился поехать с нами на фестиваль «Бархатный шансон». И вы, пожалуйста, примыкайте к нашей шансонной компании. В этом году душевная встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября в отеле «Титаник Делюкс» «Гольф Белек». Кроме мэтра жанра с нами едут Султан Лагучев, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие замечательные артисты. Все подробности вы найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась.

себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят.

Иван Леонидович Кучин в эфире вечернего шансона. Продолжим. Скоро нам споют Александр Новиков, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Другие любимые артисты. Еще раньше Алексей Петрухин, участник и бархатного шансона, и предстоящей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». С подробностями о наших мероприятиях вы можете познакомиться на сайте radioshanson.ru. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября на Лайф-арене для зрителей старше 12 лет. Но вот в июне Алексей Петрухин с Анной Семенович придут к нам на живую струну 26 числа.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Друг мой Колька, зуб железный, с виду легкая рука. Для науки

друг мой Колька, окаянный, от горшка все сходит с рук. Он не курит и не пьяный, то ли не хочет, то ли не дух.

пролетает. Ох, как бойко жизнь вокруг, и всадник лих, и у Кольки тоже койка, и стол привинчен на двоих. Нам решетку дождик мочит, он поет, а я бренчу. Он в тюрьме сидеть не хочет, и я тоже не хочу.

Заслуженный артист России Сергей Вячеславович Трофимов, как всегда, в бодрые ритмы умудрился поместить некоторое количество важных философских мыслей. Ну вот подумаем об этом, о себе вчерашних на досуге. В настоящем нам пора с вами прощаться, а в будущем, завтра днем, мы с вами снова услышимся. И такая ситуация вполне, я думаю, гармонична. У микрофона была Юлия Степанова. Девочки, он занят. Далее для вас поет Тамара Кутидзе.

Сколько раз от тебя прятал стужу глаз, седину вместо роз я дарил не раз. Все мои глупости, золотко, прости.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

шатре, на цыганской стороне. Я поверю в то, что есть любовь до конца, поверю в то, что есть права за ней, и в то, что я в свои годы пацан.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Но злой была безлунная ночь, огонь конвойный растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам.

Не про то, что виноваты или нет, а про то, как было мне 16 лет, а про то, как на рыбалке за Ухой подружился я с компанией плохой.

0: на мелком месте, а продаю, за что купил, а сам себя я утопил. На мелком месте.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

меня улетели листы, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва, 103.

0: Господь неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать и снится им Москва.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

рисунком на 8 листов столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез на хе с ейным мужем по дахе, чтобы брату с бабой кофе растворимый, двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армян.

Да что ж мне, пустым возвращаться назад? Вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, парю,

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать? Обыкновенная зима сковала город. Отец все время пьет и пьет, раскис совсем.

В обычной жизни обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давно.

0: Но... На радио «Шансон» реклама.
1: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку. А ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

мой порт, ты мой берег. Ты добру и правде мера. Как я верил, как я верил. Но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно. Мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит. И глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки.

мой такой близкий, и волос пахучих искры. Но сегодня словно выстрел прозвучало: нет, колесики, колесики везут меня вдоль просеки, колесики,

0: бросите. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: И вы никогда не спросите, вы никогда не спросите,

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.
1: Наше счастье летает над пропастью, жизнь уставшая.

0: отнять, у меня не отнять, у меня не отнять.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон». Радио «Шансон». Радио «Шансон».
3: Москва, 103.0 FM.
1: Тверь, 104.8 FM.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

капал на рыло и надул на нагана. Вохра нас окружила, руки у гору кричат, но они просчитались. Окружение разбито, нас теперь не догонит карабина Залет.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.